0: друга в рост, не по-хорошей. Это на СУ, время фазы. И вам же вот здесь отпросят. Ну, вот рук, вот рук. Эко, это вас на Лайван, и тут ровно, вот здесь, по-моему.
1: 日本各国 672 東京 Approach Performance Copy Runway 16 Right Expect Status Yankee Runway 16 Right Approach Clear to be a route of Go for Arrival 日本各国 672 Vehicle Direct to Venus Decent Maintain Flight for 150
0: Direct to Venus Decent Maintain 150
1: Vietnam is 310, flying heading 010, Brexit final approach for descent maintain 6000.
0: Flying heading 010, descent 6000, right vector Vietnam 310.